0: Товарищ шериф, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Антенна Бранденбург. Der Soundtrack für Ihren Tag. 70er, 80er.